0: правила искателей.
1: Все отсеивается. Только Эверест остается.
2: Федор Конюхов. Для радио «Искатель».

0: Начальник!
1: Слушайте, радиоискатель.

0: Искатель. Хочу все знать. Сахара стала пустыней относительно недавно. Около 2700 лет назад в результате очень медленной эволюции климата. А 6000 лет назад, примерно тогда же, когда возникло древнеегипетское государство, в Сахаре росли деревья и было много озер.
1: Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Муслим Магомаев. По следам бременских музыкантов.

слушаете радиоискатель.

0: Правила искателей.
1: Каждый год я уезжаю на рыбалку на Камчатку. Невозможно описать, какая там нереальная красота. Чудовищная рука человека еще туда не дотянулась. Гейзеры, вулканы, медведи бегают. Какая-то непонятная рыба плещется. Сказка просто.
2: Александр Абдулов. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: За разработку теории относительности Эйнштейна из года в год неоднократно номинировали на получение Нобелевской премии крупнейшие физики того времени. Однако премия ему была присуждена только за объяснение фотоэффекта. Свою Нобелевскую речь, однако, Эйнштейн посвятил именно теории относительности.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: Музыка искателей.
1: Исаак Дунаевский. Дети капитана Гранта.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: «Искатели».
1: Творческая судьба драматурга Леонида Зорина началась рано и ярко. Он начал писать стихи в 4 года. Первая его книжка вышла в 9, а в 10 его, мальчика-вундеркинда, привезли к Максиму Горькому. Маленький поэт Леонид сильно впечатлил главного писателя Советского Союза. Горький даже рассказал про него Сталину. Дальше, как это часто бывает, звезда юного поэта не зашла, а только набиралась силы. Он приехал в Москву поступать в литературный институт без гроша в кармане, снял угол в коммуналке. И, конечно, не мог тогда знать, что именно этой коммуналке суждено будет стать одной из самых известных во всем Советском Союзе. Соседи юного Зорина превратились в Маргариту Павловну, Велюрова, Хоботова. А фразы «из Покровских ворот» уже десятилетиями остаются крылатыми. Но Покровские ворота появились только в 1982 году. Со своей первой пьесой «Молодость» Зорин пришел в Малый театр в 49-м. Ее зарегистрировали под 4-значным номером, и Леонид даже не стал надеяться на успех при такой конкуренции. Когда же через месяц он решил узнать о судьбе пьесы, то выяснилось, что она уже готовится к постановке, а его самого ищут по всей Москве. Дальше его новые пьесы появляются почти ежегодно, по некоторым снимают фильмы. А какие-то даже запрещались к показу. Так произошло со спектаклями «Гости» и «Римская комедия». Оба прошли по одному разу и были со скандалом сняты по цензурным соображениям. За самим Зориным даже приезжала милиция. Он вспоминал: «От переживаний я заработал чахотку и из одной больницы перебирался в другую. Порой, разыскивая меня, милиция приходила по ночам, но добрые соседи меня предупреждали. Я убегал по лестнице на верхние этажи и прятался там до утра». Эта история могла уничтожить кого угодно, но не Зорина. Он выстоял, остался востребованным автором и продолжал писать до последних дней жизни. Каждое утро в 10 садился за письменный стол. Писал в обычной тетради ровным, аккуратным почерком. «О чем пишу? О жизни», — с легкой улыбкой говорил Зорин. Автора не стало в марте 2020-го, а его автобиографический герой Костик до сих пор время от времени восклицает: «Партия переходит в эндшпиль, и играть его девушке буду я».
0: Наши искатели.

0: Hadi. Хочу все знать.
1: В 1992 году футболист Сергей Бодок перешел из самарских крыльев Советов во владикавказский «Спартак» в обмен на комплект бордовой футбольной формы для команды.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Уикенд. Кыргызстан.
1: В Кыргызстане есть немало красивых мест. Особенно много их в окрестностях Иссык-Куля. Украшением Боомского ущелья является река Чу с бирюзовой водой. В Семеновском ущелье завораживает святое озеро с изумрудной водой. Цветные горы каньона «Сказка» будто переносят на другую планету. А в ущелье Джитыогус туристы едут, чтобы увидеть гору с романтичным названием «Разбитое сердце», с которой связана старинная легенда. Утверждают, что сотни лет назад в ущелье жил богатый жестокий хан, у которого было множество жен. Однажды он охотился в горах и увидел молодую девушку. У нее был стройный стан, грациозная походка и длинные черные косы. Она была так красива, что хан на время потерял рассудок. Он бросил охоту, вернулся домой, но образ красавицы несколько дней стоял перед глазами. Хан не выдержал и велел слугам доставить ее в гарем. Весть о приказе хана долетела до девушки быстрее слуг. Не желая становиться рабыней ненавистного человека, она вместе со своим возлюбленным бежала в горы. Однако слуги отыскали их, убили юношу, а девушку привязали к седлу и повезли к хану. Когда всадники въехали в ущелье Джитыогус, сердце пленницы не выдержало перенесенной утраты, и она умерла. Прошли годы, и на том месте, где случилось несчастье, возникла гора красного цвета. По форме она напоминает разделенное на две части сердце. Во время дождя по склону горы стекают красные струи. Кажется, что сердце кровоточит. С горой связана еще одна легенда. По ней в красивую девушку одновременно влюбились два юноши. Поскольку она не смогла сделать выбор, они сошлись в поединке и в схватке убили друг друга. Девушка так сильно горевала, что сердце ее окаменело и треснуло, разделившись на две половинки. Гору «Разбитое сердце» любят посещать молодые пары. Согласно легенде, если возле горы они признаются друг другу в любви, брак будет прочным и долгим.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Клич болельщиков «Шайбу-шайбу» можно услышать как на хоккейных, так и на футбольных матчах. Так получилось благодаря знаменитому хоккеисту Борису Майорову, который любил играть и в футбол, и даже поучаствовал в матчах высшей лиги СССР за «Спартак». Когда на футбольном поле мяч попадал к Майорову, болельщики начинали его подбадривать привычной хоккейной кричалкой.
2: «Хочу все знать». «Радиоискатель».

0: Музыка искателей. Андрей Миронов, 12 стульев.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

0: Хочу все знать.
1: Расстояние между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией составляет 4 километра 200 метров. Именно столько вам придется преодолеть, если вы планируете отправляться с острова Крузенштерна на остров Ратманово.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Евгений Крылатов. Гостья из будущего.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L0RTU02-00892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Согласно документу, правительство будет определять виды топлива, допущенных к обороту Российской Федерации. Закон допускает смешивание прямогонного бензина с иными компонентами в целях производства высокооктанного автомобильного бензина. По сути, правительство взяло ручное управление отраслью. В этом году пенсионеры в России могут рассчитывать на социальные доплаты до прожиточного минимума, сообщает РИА Новости. Федеральная или региональная доплата назначается, если общий доход неработающего пожилого человека ниже прожиточного минимума в регионе. В текущем году федеральный прожиточный минимум пенсионера составляет 16 288 рублей. Доплата оформляется автоматически. Россиянам на заслуженном отдыхе также положены выплаты за возраст, стаж и наличие иждивенцев. Месячную денежную выплату получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России и другие льготники. Размер зависит от категории получателя. И в заключении выпуска: в Мексике пропавшего пса нашли спустя месяц благодаря видео с чемпионата мира в соцсетях. Собака пропала в конце мая, и хозяева уже потеряли надежду ее найти. Однако все изменилось, когда они случайно обнаружили видеозапись в соцсетях, на которой запечатлены ликующие фанаты сборной Мексики, и среди них весело прыгала их любимица. Ориентируясь по архитектурным особенностям зданий, на заднем плане хозяева быстро вычислили местонахождение животного и немедленно отправились туда. Оказалось, что Гордо, так зовут собаку, невредима, здорова и явно наслаждается жизнью в компании футбольных фанатов. В настоящее время собака уже вернулась в родной дом вместе с семьей и в ближайшее время пройдет осмотр у ветеринарного врача. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: имеет значение.
1: Здравствуйте. Сегодня попытаемся разобраться, откуда взялось выражение «съесть собаку». Почему именно это животное? Не корову или петуха, например. Прежде всего, собак на Руси никогда не ели. Могли в качестве жестокой шутки приготовить для непрошенных гостей. Но такое не было обычной практикой. Поэтому одни языковеды ищут ответ в древней игре в кости, где собакой назывался один из символов. Другие ученые вспоминают конкретный эпизод древнегреческого жертвоприношения, когда жрец случайно отведал жареной собачатины. Более правдоподобно выглядит предположение, что этот оборот появился в крестьянской среде, чтобы подчеркнуть, насколько сильно земледелец устал и проголодался, могли сказать «готов и собаку съесть». А там, где долгая работа, там и опыт, и приобретенное мастерство. Поэтому теперь про человека, знающего свое дело, говорят, он на этом собаку съел. Что важно, ни один хвостатый друг при этом не пострадал.
0: Имеет значение.

Радиоискатель. Хочу все знать. Жители древнего Вавилона придавали огромное значение бороде. Почти на всех дошедших до нас рисунках люди изображены с густой растительностью на лице. Даже одной из самых страшных клятв в первом мегаполисе была клятва бородой. Для ухода за ней вавилонские мужчины использовали специальное средство, в состав которого входили животные жиры и растительные компоненты. По сути, это был первый крем для бритья, созданный за пару тысячелетий до нашего времени. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: легенд. Кыргызстан.
1: В древности люди поклонялись многим богам. Небесные покровители были у странников, торговцев и военных. Под высшей защитой находились источники воды. Своих покровителей имели некоторые животные и растения. Словом, защиту имело все, что было важным для выживания человека. Поскольку люди не имели возможности управлять природными процессами, эти функции они делегировали высшим существам. Кыргызы во все времена занимались животноводством. Эта отрасль сельского хозяйства была определяющей. Однако растительные культуры тоже имели важное значение. Во-первых, для выпаса скота требовались обширные пастбища с густой травой. Во-вторых, Кыргызстан с давних пор славился фруктами, которые выращивали в садах. В-третьих, земледельцы выращивали овес и ячмень. Все эти культуры требовали небесной защиты от засухи, заморозков, неурожая. Так появился покровитель растительного мира Кыдыр-ата. На арабском «хазир» означает «зеленый», на узбекском «хызыр» – «вечно живой». Скорее всего, эти слова послужили основой для имени покровителя. Считается, что куда бы ни ступила нога Кыдыр-ата, всюду появляется жизнь и зелень. Он способен оживить даже мертвую пустыню. Святой также помогает странникам, если они остаются без воды и еды. В легендах Кыдыр-ата представляют мудрым, жизнерадостным старичком, встреча с которым приносит удачу и душевный покой. Он имеет небольшой рост, седую бороду, одет в белую или зеленую одежду. За спиной носит кожаную котомку, в руках держит посох. Утверждают, что опознать святого можно по отсутствию фаланги большого пальца. Древние сказания утверждают, что однажды Кыдыр-ата нашел волшебный источник, выпил живой воды и стал бессмертным. С тех пор он странствует по миру и предстает перед людьми, которым требуется помощь. Любой человек может встретить Кыдыр-ата не более 3 раз в жизни. Нюанс в том, что каждый раз он меняет свой облик. Важно не ошибиться.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

Радио Искатель. Хочу все знать. В заливе Бурнёв существует дорога, которая связывает французский остров Нуар-Мутье с материковой Францией. Эта дорога открыта всего два раза в день на 1-2 часа. Дело в том, что она открыта во время отлива. Все иное время она затапливается до уровня от 1 до 4 метров. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели «Планета».
1: На юге Узбекистана высятся горы Западного Тяньшаня. Частью этой горной страны является Чаткальский хребет протяженностью около 200 километров и средней высотой около 3000 метров. Высшей точкой хребта является пик Чаткал с высотной отметкой в 4503 метра. Горные склоны покрыты хвойно-широколиственными лесами и зарослями арчи. Эти места славятся красивыми пейзажами, чистым горным воздухом, разнообразием растительного и животного мира. Для охраны горных лесов в 1947 году был создан Чаткальский заповедник, который ныне считается одним из старейших в Узбекистане. Около 60% территории заповедника приходится на леса и кустарники. Под охраной находятся 57 видов растений, которые характерны для Западного Тяньшаня. Особую ценность представляют 6 эндемиков, которые можно встретить только на Чаткальском хребте. Все они занесены в Красную книгу Узбекистана. Среди деревьев преобладает арча, которая занимает 24% лесных площадей. В заповеднике обитает 65 видов млекопитающих. Редкими считаются снежный барс, горностай и ласка. Встречаются каменная куница, среднеазиатская выдра и туркестанская рысь. Среди крупных хищников стоит отметить белокоготного бурого медведя, который чувствует себя полноправным хозяином горных лесов. Еще более разнообразен мир пернатых, насчитывающий 279 видов птиц. Редкими считаются гималайский улар, иранская пеночка и снежный гриф. На территории заповедника и в его ближайших окрестностях находится множество туристских объектов. Самыми интересными из них считаются Червакское водохранилище, высокогорное плато Пулатхан и каньон Караарча. Очень колоритны горные кишлаки Кумышкан, Нивич и Сукок. Живописные Ангренское плато, долины рек Башкызылсай и Аксаката. Для посещения заповедника необходимо получить разрешение.
0: Искатели «Планета».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Свою знаменитую «Божественную комедию» Данте назвал просто «Комедия». «Божественной» она стала благодаря автору Декамерона Джованни Боккаччо уже после смерти Данте.
0: «Хочу все знать». «Радиоискатель».

0: край.
1: Бийск.
0: Далеко не все знают, что есть Алтай российский и Алтай монгольский. Российский Алтай раскинулся на территории двух субъектов федерации. Это Алтайский край со столицей в Барнауле и Республика Алтай со столицей в Горно-Алтайске. С точки зрения физической географии это совершенно разные природные зоны. Первое преимущественно равнинное, во второе преобладают горы и степи. Вторым по величине городом Алтайского края считается Бийск с населением 180 тысяч человек. В центре города, в парке Леонида Горкавого, высится конный памятник Петру Первому. В народе его окрестили сибирским медным всадником. Император изображен в военно-полевом мундире, плаще, ботфортах и шляпе-треуголке. Всадник слегка привстал в стременах, правая рука вытянута вперед. Взгляд суровый. Неужели Петр Первый бывал в этих краях? Нет, не бывал. Но в 1709 году, неподалеку от места слияния Катуни и Бии, своим указом основал острог, послуживший Бийску основой. Ощутить старинный дух города можно на улице Советской, где сохранились купеческие особняки. Всего на улице сосредоточено более двух десятков исторических памятников – банки, казенные учреждения, школы. Многие хорошо сохранились, поскольку построены из бросового кирпича. Что значит бросовый? Перед строительством кирпичи бросали с высоты и в дело пускали только те, что не треснули. Особенно впечатляют дома купцов Кашина и Мезенцевых, похожие на дворцы. А народный дом, возведенный в 1916 году, напоминает сказочный замок. В настоящее время историческое здание занимает Бийский драматический театр. Памятник Ленину есть почти в каждом советском городе. В Бийске вождь изображен в шапке-ушанке, что является большой редкостью. В СССР такие памятники были только в трех городах – Бийске, Минусинске и Рыбинске. Город пользовался вниманием со стороны режиссеров и писателей. В 1924 году здесь снимали один из первых советских художественных фильмов «Красный газ». Бийск засветился в кинофильме Василия Шукшина «Печки-лавочки». В этом городе происходит событие одного из романов серии «Академия вампиров» американской писательницы Райчел Мид.
2: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

Искатель. Хочу все знать. Пока американец Эрл Диксон трудился поставщиком ваты для фирмы Джонсон & Джонсон, его молодая жена проводила много времени на кухне. Руки неопытной миссис регулярно страдали от кухонных ножей, и мужу постоянно приходилось оказывать ей первую помощь. В 1920 году заботливый супруг придумал приклеить на липкую хирургическую ленту кусочки марли, а сверху закрыть тонкой тканью. Миссис Диксон оставалось снять защитную ткань, отрезать от ленты кусочки необходимой длины и заклеить рану. Владельцы компании Джонсон повысили Джонсона до поста вице-президента, а новый товар назвали Band-Aid, то есть лента помощи. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Мягков. Служебный роман.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно.

Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первый в мире робот-пылесос со встроенным парогенератором. LG анонсировал робот-пылесос HomeBot AI Object Collection RonAI, главной особенностью которого стала первая в мире система с двойной подачей пара. Новинка выйдет в двух версиях. Модель Hidden Station комплектуется док-станцией высотой 15 см, которую можно установить под кухонным гарнитуром за цоколем. Станция поддерживает автоматическую подачу и слив воды, благодаря чему пользователю не придется вручную обслуживать резервуары. Вторая версия Object Station выполнена в виде отдельной напольной станции, напоминающей небольшой приставной столик. В обоих случаях робот скрывается за автоматически открывающейся дверцей, которая остается закрытой, когда устройство находится на зарядке. Но главной особенностью стала система обработки паром. Во время мытья полов робот подает пар температурой 100 градусов Цельсия непосредственно на вращающиеся швабры, что должно помочь справляться с засохшими загрязнениями. После завершения уборки док-станция самостоятельно промывает насадки горячей водой и паром той же температуры. По данным LG, такой способ очистки позволяет уничтожить до 99,99% четырех распространенных видов вредоносных бактерий. Затем насадки просушиваются теплым воздухом, а сама станция удаляет остаточную влагу для предотвращения появления неприятного запаха. Пылесос оснащен двигателем силой всасывания 30 Вт, вращающимися со скоростью 180 оборотов в минуту моющими насадками, а также выдвижной боковой щеткой, которая позволяет эффективнее очищать углы. Конструкция основной щетки, как утверждает производитель, снижает вероятность наматывания волос. За навигацию отвечает система искусственного интеллекта в сочетании с 8 датчиками. Робот способен распознавать более 120 типов объектов, включая провода, цветочные горшки и экскременты домашних животных. При обнаружении препятствий устройство отправляет уведомление через приложение и после освобождения прохода автоматически возвращается к пропущенным участкам. Кроме того, RonAI умеет менять режим уборки в зависимости от помещения, например, увеличивая мощность всасывания на кухне. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.
3: В твоем парадном темно. Резкий запах привычно бьет в нос.

ресторанном темно. Резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством.

0: имеет значение.
1: Здравствуйте. Давайте расскажу, где появилась знаменитая сумка «Авоська» и как она получила свое название. В современном виде «Авоську» изобрели в Чехии в 20-х годах прошлого века. Местный предприниматель сначала хотел торговать ночными сеточками для волос. Но когда бизнес не пошел, просто приделал к товару ручки. Как ни странно, такие сумки хозяйкам понравились. Их можно было положить в карман и носить с собой на всякий случай. Буквально на авось. Вдруг что-нибудь удастся купить. Во времена дефицита такой подход к продуктовому шопингу был очень распространен. Впервые слово «авоська» широко прозвучало со сцены колонного зала Дома Союзов в исполнении Аркадия Райкина. Одним из персонажей его монолога был невзрачный мужичок с плетеной сумкой в руках. Он показывал ее зрителям и говорил: «А это авоська. Авоська, я что-нибудь в ней принесу». Народ подхватил это и больше никак иначе сумку «авоську» не называл. Через некоторое время название стало официальным, а сама авоська – неотъемлемой частью эпохи.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей закуп. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз. 309-900. Многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: В конце 10 века Дании и Норвегии правил король Харальд Синезубый. Свое прозвище он получил из-за темного цвета эмали. Харальд известен тем, что объединил враждовавшие датские племена в единое королевство, а спустя несколько столетий в его честь назвали новую технологию беспроводной связи Bluetooth, то есть «голубой зуб». Технически она занимается объединением протоколов связи в универсальный стандарт.
2: «Хочу все знать».
0: «Радиоискатель».

радиоискатель.

0: соискатели.
1: Олег – сирота. Самый известный в стране сыродел. Не самый крупный, но точно самый заметный. Свою сыроварню он открыл в 2015 году, ровно через год и один день после начала антироссийских санкций. Назвал предприятие «Русский пармезан». И одной из своих целей обозначил – научиться варить качественный твердый сыр не хуже, чем в Италии. До фермерства он был успешным IT-предпринимателем и жил на Рублевке. Зарабатывал на создании сайтов, поисковой оптимизации, занимался продажей трафика, лидов и звонков. Но всегда мечтал о собственном образцово-показательном крестьянском хозяйстве. Днем, когда он решил больше не откладывать мечту в дальний ящик, стало 6 августа 2014 года. В страну запретили ввозить ряд продуктов, в том числе испанский хамон, норвежскую семгу и французский сыр. Сирота начал действовать. Он заполучил землю под хозяйство в Истринском районе Подмосковья. Продал дом, машины, занял еще денег у друзей и вместе с семьей переехал жить в бытовку. Интересно, что он сразу начал брать предзаказы на сыр. Тогда в его идею поверило 800 человек. Они согласились оплатить продукт, для производства которого еще даже помещения не было. Стройка обошлась в 21 миллион рублей вместо 6. Сыр на первых порах не получался, его скармливали свиньям. Но сирота рук не опускал. Он продолжал делать, попутно описывая все трудности в своем блоге. Например, он долго искал достаточно жирное молоко, чтобы изготавливать из него правильные сыры. Оказалось, в регионе с этим проблемы. Пришлось даже строить свою ферму, чтобы частично обеспечивать себя сырьем. Сегодня истринская сыроварня Олега Сироты перерабатывает 20-25 тонн молока в сутки и производит 2-2,5 тонны сыра в день. Он ежегодно летом проводит сырный фестиваль, который собирает производителей со всей страны. Его продукцию поставляют в Кремль, и она выигрывала награды на международных ярмарках. Но что интересно, крупное производство пармезана пока остается в мечтах. Этот сорт сыра делают, но в очень ограниченном количестве для собственного ресторана. А чтобы русский пармезан действительно появился на полках магазинов, нужны многомиллиардные инвестиции. Таких денег у предпринимателя и фермера Олега Сироты пока нет. А это значит, что его путь к мечте еще не окончен.
0: Наши искатели.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Сумма штрафа на дороге в Финляндии зависит от доходов нарушителя. Так, например, штраф в 170 тысяч евро получил водитель, годовой доход которого составил порядка 7 миллионов евро.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей. Иосиф Кобзон. 17 мгновений весны.
1: Не думай о секундах.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.

0: Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Минстрой России утвердил новые ценовые ориентиры для жилищного рынка. Об этом не только в нашей рубрике. Минстрой России утвердил новые ценовые ориентиры для жилищного рынка, которые будут действовать во втором полугодии 2026 года. Согласно приказу, опубликованному на официальном портале правовой информации, общероссийская нормативная стоимость квадратного метра жилья вырастет на 6%, достигнув 123 700 рублей. Дефицит топлива и закрытие части АЗС начинает отражаться на рынке автоперевозок. Об этом предупредил аналитик Freedom Global Владимир Чернов. Если перевозчик дольше ищет заправку, стоит в очереди, теряет время в рейсе и покупает топливо дороже, эти затраты постепенно переходят в стоимость доставки. Повышение транспортных расходов соответствующим образом отражается в ценах на продукты, стройматериалы, бытовую технику и другие товары. Для Банка России такая ситуация станет дополнительным аргументом в пользу паузы в корректировке ключевой ставки. Даже если потребительский спрос уже охлаждается, рост цен на топливо может усилить инфляционные ожидания, заявил Владимир Чернов. Аналитик отмечает, что рост тарифов на перевозки на 5-10% в такой ситуации выглядит ожидаемо. С 1 августа 2026 года работающим пенсионерам повысят пенсии. Размер прибавки будет зависеть от количества накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов, но не превысит 3 ИПК. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Индексация затронет тех граждан, кто находится на пенсии и при этом официально работал в 2025 году. Именно за этот период им будут начислены дополнительные коэффициенты. ИПК – это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. Коэффициенты начисляются за каждый год трудовой деятельности, а их стоимость ежегодно пересматривается. В 2026 году один пенсионный балл стоит 156 рублей 76 копеек. И на этом все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет —

0: где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: Радиоискатель. Нас слушают в Благовещенске на 92.1 FM.
2: Благовещенск – город в Амурской области на границе с Китаем. Он раскинулся на левом берегу Амура. На противоположном берегу, всего в полукилометре, находится китайский город Хэйхэ. По обе стороны границы преобладает высотная застройка. Глядя на жилые массивы, трудно поверить, что когда-то здесь были джунгли, в которых обитали динозавры. Об этом красноречиво свидетельствует кладбище динозавров, обнаруженное на окраине Благовещенска в конце 40-х годов прошлого века. Любопытно, что уникальный объект обнаружили не ученые, а благовещенский школьник, который в карьере случайно откопал кости рептилий. Находку он отнес в краеведческий музей, чем произвел фурор. Раскопки позволили палеонтологам собрать уникальную коллекцию костей, не имеющую аналогов в мире. Ученые даже открыли вид динозавров, которые водились только в этих местах. Их окрестили амурзаврами. Ящеры жили примерно 65 миллионов лет назад. Настоящим подарком стала находка прекрасно сохранившихся зубов и костей тираннозавра, а также позвонок диплодока. Этот монстр обитал здесь 100 миллионов лет назад. Сейчас самая крупная в России коллекция костей динозавров хранится в Благовещенском палеонтологическом музее. Она включает такие экспонаты, которые приравнены к национальному достоянию. Ящеров можно увидеть даже в городе. Нет, это не результат успешного клонирования. Просто в память об уникальной находке на набережной Амура установили 7-метровую скульптуру амурзавра. Пока что ученые вскрыли только верхний слой. Палеонтологи утверждают, что глубины могут скрывать несметные богатства. Если перекопать весь Благовещенск, получится Преамурский парк юрского периода. Подобные открытия могут значительно расширить наши представления о древней истории планеты. Но уже сейчас Благовещенск можно уверенно назвать российским центром динозавроведения. И слава его уже вышла далеко за пределы страны.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз. 309-900. Многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-900-157-1000.
0: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Бумажная или тканевая салфетка на верхней части кресел самолетов, поездов и автобусов имеет название антимакасар. Оно происходит от масла макасар на основе пальмового или кокосового масла, которым мужчины в викторианской Англии укладывали прически.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Первым отечественным грузовым автомобилем был АМО F-15, который производил московский завод АМО. Грузовик выпускали с 1924 по 1931 годы. Он относился к малотоннажному классу и был способен перевозить в кузове 1,5 тонны груза. Мощность двигателя не превышала 35 лошадиных сил. Максимальная скорость – 50 км в час. Всего было выпущено около 6 тысяч таких машин. Современные грузовики по сравнению с АМО F-15 кажутся суперменами. Таковым, например, является КАМАЗ-65801. Презентация этой модели состоялась летом 2016 года. Строительный самосвал берет на борт 32,6 тонны груза. Рабочий объем двигателя составляет почти 12 литров при мощности 428 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 90 км в час. Полная масса этого монстра достигает 50 тонн. Еще одного богатыря выпускают в Братской Белоруссии на Минском автозаводе. Это магистральный тягач МАЗ-5440М9. Автомобили этой серии получили название «Простор». Опытный образец появился на свет в 2014 году, а в серию машину запустили спустя 4 года. Внешне грузовик выглядит очень привлекательно. Под капотом стоит дизель объемом 12,8 литров мощностью 476 лошадиных сил. Грузовик может развивать большую скорость, но электронный ограничитель отключает подачу топлива при скорости более 90 км в час. Машина легко преодолевает крутые подъемы при полной загрузке в 25 тонн. Всех превосходит крупнотоннажный грузовик «Тонар-7502», который появился в 2018 году. Его разработали для компании «Алроса» для работы на якутских алмазных месторождениях. Внешне грузовик выглядит довольно агрессивно, но внутри отличается великолепной эргономикой. Максимальная скорость составляет 45 км в час. «Тонар» весит 73 тонны. Обладает 19-литровым дизелем мощностью 800 лошадиных сил и способен перевозить 127 тонн груза. Для сравнения, его далекий предок АМО F-15 весил всего 2 тонны, а груза перевозил в 85 раз меньше.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Саркофаг в точном переводе слова означает «пожиратель мяса». Первоначально так назывался известняк особой породы, который уничтожал тела мертвецов.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. «Кавказская пленница».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель.

0: Telegram. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.

0: имеет значение.
1: Друзья, здравствуйте. Расскажу, почему люди, предчувствуя неприятность, говорят, дело пахнет керосином. Причем тут горючее? Корень этой фразы кроется в скандале столетней давности, который разгорелся в США. В центре внимания оказались чиновники, бравшие взятки за раздачу концессий на добычу нефти в Калифорнии. В деле было замешано немало высокопоставленных лиц, а министра юстиции даже отправили в отставку. В советской прессе происшествие тоже освещали. Популярный журналист Михаил Ефимович Кольцов даже посвятил скандалу фельетон, который вышел в газете «Правда». Кольцов писал: «У одного несколько нефтяных акцишек завалялось на самом дне кармана. Другой еще совсем недавно получил за прекращение нефтяного дела взятку выше средних размеров, крепко и убедительно пахнувшую керосином». Читателям так понравилась эта фраза, что ее тут же начали употреблять в повседневной жизни, как намек на что-то подозрительное. Со временем выражение обросло смыслами и стало синонимом надвигающихся неприятностей.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей закуп. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз. 309-900. Многобетона.рф.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Футбольный клуб «Амкар» из Перми получил название от сокращения двух химических веществ – аммиака и карбамида, так как они были главной продукцией компании «Минеральное удобрение», которая и создала клуб.
3: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

0: искатели.
1: Имя Павла Буре в 90-е годы знал каждый. Российский хоккеист, который играл в Америке, был одинаково любим по обе стороны океана. Он родился в 1971 году в семье 17-кратного чемпиона Советского Союза и призера Олимпийских игр по плаванию Владимира Буре. Его дед Валерий – известный тренер по плаванию, а корни восходят к основателю знаменитой часовой фирмы Павел Буре. В семье детей воспитывали при помощи спорта и строгой дисциплины. И с режимом, и с тренировками Павел был знаком с самого раннего детства. Правда, отец разрешил ему самому выбрать вид спорта, и будущая легенда оказалась в школе хоккея ЦСКА. Буре дебютировал во взрослой команде уже в 16 лет и забросил за нее первую шайбу в первой же игре. Он стал чемпионом СССР в 18, а в 20 отправился покорять НХЛ. Его первой командой в Северной Америке стал Ванкувер Кэнекс. В первом же сезоне Павел получил приз как лучший новичок и прозвище «Русская ракета». Следующие два сезона и вовсе стали самыми результативными в карьере. Буре стабильно набирал более 100 очков и довел свою команду до финала Кубка Стэнли. Всего в НХЛ Буре провел 12 сезонов, сыграл за это время 702 матча и набрал 779 очков. В 2012-м его включили в зал хоккейной славы. Также Павел стал первым российским хоккеистом, чей игровой номер навсегда был выведен из использования командой НХЛ. В январе 2017-го он вошел в список 100 величайших хоккеистов за всю историю лиги. При этом Буре всегда оставался российским хоккеистом. Он начал выступать еще за юниорскую сборную СССР. В 90-м году стал чемпионом мира, потом чемпионом Европы и дважды завоевывал олимпийские медали в составе национальной сборной. А в 2016-м он даже отказался от американского гражданства.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Первые советские космонавты строго соблюдали традицию просмотра перед полетом фильма «Белое солнце пустыни». В первую очередь они изучали основы операторской работы, так как им приходилось много снимать в космосе самостоятельно.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Раймонд Паулс. Долгая дорога в дюнах.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск. УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Здравствуйте. Несмотря на недавнее снижение ключевой ставки Банком России, крупнейшие российские банки начали увеличивать доходность по вкладам. Об этом свидетельствуют данные РБК. За последние дни сразу несколько крупных кредитных организаций повысили ставки по депозитам и накопительным счетам. Эксперты объясняют такую ситуацию тем, что банкам сейчас важно сохранить деньги клиентов и привлечь новые средства, поэтому они готовы предлагать более выгодные условия. Правительство разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз до конца текущего года выпускать в обращение бензин и дизельное топливо стандарта Евро-3, который действовал в Европе в начале 2000-х годов. Этот стандарт устанавливает требования к составу топлива, прежде всего к содержанию вредных примесей, которые влияют на уровень выбросов и ресурс современных двигателей. Такое топливо будет маркироваться единым знаком продукции на рынке Евразийского экономического союза, но не будет реализовываться на территории других государств объединения. Решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения существующего спроса, подчеркнули в Министерстве энергетики России. В этом году мошенники стали чаще звонить от имени пенсионных фондов и соцслужб. Доля таких звонков, нацеленных на людей старше 55 лет, за год увеличилась с 13 до 20%. Об этом пишет «Российская газета». На втором месте звонки от имени госорганов 16%, на третьем предложения от лица операторов связи 14%. Вместе с тем общее количество нежелательных звонков за первую половину года сократилось на 30% по сравнению с прошлым годом. Цены на золото могут опуститься до $3800 за унцию или даже ниже. Однако к концу 2026 года металл, вероятно, вернется к росту, заявил РИА Новости американский аналитик и консультант на рынках драгоценных металлов Джеффри Кристиан. С начала второго квартала этого года золото подешевело на 13,7%. В последний раз столь значительное падение фиксировалось во втором квартале 2013 года, когда цены на драгоценный металл обвалились почти на четверть. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

слушаете «Радио Искатель».

Гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой.

сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Абу Аль-Из, Ибн Исмаил, Ибн Аль-Разас, Аль-Джазари или просто Аль-Джазари. Арабский механик, изобретатель, математик и астроном. В 2006 году написал трактат «Китаб фи марифат аль-хиял аль-хандасия» – книга знаний об остроумных механических устройствах, где описал конструкцию около 50 механизмов, в том числе часов, кодовых замков и роботов. Большинство этих механизмов Аль-Джазари соорудил собственноручно. Именно Аль-Джазари изобрел столь важную механическую деталь, как коленчатый вал, без которого не обходится сейчас ни один двигатель. Кроме того, он сконструировал клапанные насосы, водоподъемные машины, водяные часы, фонтаны, музыкальные автоматы. Определенную известность приобрели 4 человекоподобных робота, которых Аль-Джазари усадил в лодку и заставил играть на барабанах и цимбалах. Во время монарших вечеринок их обычно запускали в озеро, и те играли простую музыку. Одна система, задействованная в этих устройствах, использовала зажимы и кулачки, помещенные в деревянный ящик в определенных местах, которые последовательно задействовали рычаги, которые, в свою очередь, управляли ударными инструментами. Также Аль-Джазари принадлежат такие технологические новшества, как ламинирование древесины, использование масштабных моделей, ученый делал их из бумаги, металлические двери и кодовые замки. Аль-Джазари сам выполнил красочные иллюстрации к своей книге, в которых изображал внешний вид изобретений или объяснял принцип их действия. Фактически, Аль-Джазари заложил основы современной кибернетики.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Сумма всех чисел на рулетке казино – 666. Число дьявола, как любят называть его в мифологии.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: искатели. Россия.
1: Столицей Кузбасса является Кемерово. Город был основан в 1701 году на берегах реки Томь. Впервые поселение упомянул тобольский топограф и географ Семен Ремезов. Он писал также, что, по словам местных жителей, между деревнями Комарово и Красное на левом берегу реки есть выходы каменного угля. Спустя два столетия Кемерово стал крупнейшим в стране центром угледобывающей промышленности. На высоком берегу Томи раскинулся старинный жилой район, постройки которого вызывают удивление. Внешний облик домов не характерен для Сибири. Мы будто попадаем в какой-то провинциальный уголок Западной Европы. Это действительно так. Для освоения угольных месторождений не хватало инженеров и рабочих, поэтому в 1922 году правительство приняло решение пригласить иностранцев. Так в Кузбассе появились 8 тысяч голландцев, американцев, финнов, немцев. В Кемерово они основали колонию, которую называли то голландской, то американской. Она действовала до 26 года. Сейчас на месте колонии в упомянутом Ремезовом месте находится шахтерский музей-заповедник «Красная горка». Именно здесь, в 1721 году, Михайло Волков нашел первый кузнецкий уголь. Музей открывали с участием посла Нидерландов в России. В настоящее время на обширной территории разместились образцы различной горнодобывающей техники. Большой интерес вызывает экспозиция «Шахта», представляющая собой реалистичную реконструкцию угольных забоев. Основная экспозиция размещается в доме, в котором жил директор иностранной колонии Себальд Рутгерс. На берегу Томи установлена скульптура «Святая великомученица Варвара», которая считается покровительницей людей, умерших внезапно. Это напрямую связано с профессией шахтера. Отсюда открывается лучшая панорама реки и города. Визитной карточкой заповедника считается мемориал «Память шахтерам Кузбасса» работы Эрнста Неизвестного. В музейном магазине продают сувенирные магниты, изготовленные на основе кузнецкого угля. Отличная память о посещении Кузбасса.
0: Искатели. Россия.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Если бы вы могли сесть в машину и поехать вверх со скоростью 100 км в час, то уже через час оказались бы в космосе.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: лезли толпой на нее. Чернобуфет вокзальный.
1: Радиоискатель.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Девочки смеются.
1: Искатели. Вы слушаете радиоискатель.

0: имеет значение.
1: Здравствуйте. Давайте поговорим про устойчивое выражение «смотреть сквозь пальцы». Все знают, что оно значит. Смотреть сквозь пальцы – это намеренно не замечать недоделки, ошибки или даже что-то противозаконное. Существует и версия, что в обиходе представителей проверяющих органов был такой жест. Они прикладывали к лицу ладонь с растопыренными пальцами. Таким образом давали понять, что якобы не видят нарушений. Но, скорее всего, фраза эта пришла к нам из немецкого языка, где есть аналогичная идиома «Durch die Finger sehen». Переводится оно дословно как «закрывать лицо пальцами, чтобы закрыть себе видимое пространство». Обе версии на самом деле не противоречат друг другу. И вы по сей день можете встретить человека, который прикроет пальцами глаза, давая понять, что он все видит, но не хочет замечать происходящее.
0: Имеет значение.

0: искатели.
1: Хочу
0: все знать.
2: Часто встречающееся утверждение о том, что в данный момент на нашей планете живет больше людей, чем за всю историю человечества, неверно. По оценкам специалистов, всего на Земле успело пожить более 100 миллиардов человек, что более чем в 10 раз превышает число нынешнего населения.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Перми на 98FM.
1: Река служит украшением любого города. Пермь не исключение. Город протянулся вдоль берега Камы на десятки километров. Трудно поверить, но из Перми по Каме можно попасть в 5 морей. Каспийское, Белое, Черное, Азовское и Балтийское. Удачное место для города выбрал капитан-поручик артиллерии Василий Татищев. В 1720 году Петр I отправил его на Урал, чтобы основать завод по выплавке меди и серебра. С тех пор Пермь словно магнит притягивает ярких, талантливых людей. В этом легко убедиться, если посмотреть список почетных граждан города. К таковым, например, относится инженер Николай Гаврилович Славянов. Он приехал в Пермь в 1883 году работать на пушечном заводе и вскоре прославился изобретением электрической дуговой сварки. До наших дней сохранился его дом. Земляки поставили изобретателю памятник. Его именем назвали улицу и политехнический колледж. Благодаря Каме Пермь был торговым городом, поэтому среди почетных граждан есть немало купцов. Но прославились они не только успешной торговлей. Купец Петр Шевкунов был членом правления общества спасения на водах. Купцы Василий Хотов, Дементий Базанов и Александр Кропачев курировали детские приюты. Григорий Каменский был попечителем общественной богадельни. Космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов тоже являются почетными гражданами Перми, хотя в городе не родились и не жили. А все потому, что совершили посадку в Пермском крае после полета, во время которого Леонов впервые в мире вышел в открытый космос. С тех пор в городе появились улицы Леонова, Беляева, Королева, Циолковского, а также шоссе космонавтов. Но и до посадки легендарного экипажа связь Перми с космосом была очень прочной. Первым космонавтом, оказавшимся на пермской земле, стала собака «Звездочка». Она приземлилась в Чайковском районе. Вслед за ней полетел Гагарин. Пермский техникум железнодорожного транспорта окончил будущий космонавт Виктор Савиных. Но главное, в советское время в городе действовало 19 предприятий ракетно-космической отрасли.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. В автомобиле «Запорожец 968М» в ногах у водителя под ковриком был спроектирован специальный лючок для зимней рыбалки.
1: Хочу все знать.
2: Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель. Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио Искатель.

башню звонкую пропела, и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: правила искателей.
1: Если человеку мешает жить только ореховая скорлупа в ботинках, он может считать себя счастливым. Астрид Лингрен, писательница. Для радио «Искатель».

0: хочу. Хочу все знать.
1: В мире есть два государства, не имеющих официальной столицы. Это Швейцария и Науру в Океании. В Швейцарии столицей де-факто является Берн, но в официальных документах он именуется федеральным городом, так как Швейцария – это конфедерация. В Науру юридически столица тоже не закреплена, хотя здания правительства сконцентрированы в округе Ерен.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

радиоискатель. Здесь и сейчас.

Радио Искатель. Хочу все знать. Вы слышали щелчок после резкого взмаха кнутом? Это происходит из-за того, что его кончик движется со сверхзвуковой скоростью. Кстати, кнут — это первое изобретение, которое преодолело сверхзвуковой барьер. Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Джордж Харрисон. Стражи Галактики.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Правила искателей. Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть. Михаил Жванецкий для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Словом «шофер» изначально называли людей, которые не управляли транспортным средством, а подбрасывали уголь или дрова в топку машинного отделения. В буквальном переводе с французского языка, откуда оно к нам пришло, «шофер» означает «кочегар» и «стопник». Так как двигателем первых автомобилей была паровая машина, водителям приходилось ее растапливать, поэтому по аналогии с кочегарами паровозов их тоже стали называть «шоферами».
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

радиоискатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. Самые большие запасы воды в Солнечной системе находятся на Солнце. Молекулы воды в виде пара сконцентрированы в солнечных пятнах, температура в которых на 1500 градусов ниже, чем в окружающих их областях, а также в области температурного минимума, узком слое под поверхностью звезды. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Брюс Спрингстин, Джерри Магуайр.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Не должно наступать никогда то время, когда надо махнуть рукой и сказать, что тут уже ничего не сделаешь. Сделать всегда можно.
2: Василий Шукшин. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Многие реакции желудка зависят от эмоций его хозяина. Например, когда вы краснеете, краснеет и ваш желудок. При этом вы чувствуете в нем тяжесть. Это связано с притоком крови, который обеспечивает импульс мозга.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Бриллиантовая рука.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Забазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazab

0: Радиоискатель. В этом есть смысл.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде.

0: стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Слушайте «Радио Искатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Вдохновение может прийти, но оно должно застать вас за работой.
2: Пабло Пикассо, художник, для радиоискатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. Солодовый виски полезнее красного вина, поскольку содержит больше эллаговой кислоты, антиоксиданта, способного остановить развитие раковых клеток и противостоять сердечным заболеваниям. Возможно, именно поэтому во времена сухого закона в США виски был единственным разрешенным алкогольным напитком, но только для медицинских нужд. Хочу все знать. Вы слушаете «Радиоискатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Джон Бон Джови. Молодые стрелки.

0: правила искателей.
1: Гениальность, она сродни болезни. Абсолютно здоровый человек с нервной системой, как у спокойной коровы, ничего не сможет сотворить. Александр Абдулов. Для радио «Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. На медали Нобелевской премии мира изображены трое обнаженных мужчин, положивших друг другу руки на плечи. Хочу все знать. Искатель. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Сдоб-шиздоб. В бой идут одни старики.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Критикуешь чужое? Предлагай свое. Предлагая, делай. Сергей Королев. Для радио «Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Слово «скрупулезность» означает точность и аккуратность в мелочах. В античности одной из весовых единиц был скрупул. Им пользовались для измерения веса серебряных монет и в аптекарских измерениях. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Геннадий Гладков. Джентльмены удачи.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Не пересекайте океан ради людей, которые не пересекли бы ради вас даже лужи. Федор Достоевский. Для радио «Искатель».

Ну вот исчезла дрожь в руках. Наверх, наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх навек.

мой океан со всех сторон. Штормит, штормит он тайну чьих-нибудь имен,

интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется, а ты посмотри, ночь на горящие окна. Хочется долго с тобой говорить и целовать тебя долго.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Известные многим цветы мимозы, которые часто дарят женщинам 8 марта, на самом деле называются иначе. Акация серебристая. Настоящая же мимоза не желтого, а сиреневого цвета. Путаница произошла, потому что она и акация серебристая относятся к одному подсемейству мимозовых.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Мила Берлинская, Игорь Капитанников. Большое космическое приключение.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».